0: настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика споняк асови история фалсы, шивон вы споняк дрептатяш, я мне повестя инконтра тота диверу. Да. Да, вонька распутана в минус диот. Да, что мы бутон, требования в Корее. А мы шапки зашли.
2: Dar pentru că am vrut ca lucrurile astea să nu se uit. Pentru mine este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.